0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 1 октября. Католическая церковь чтит память святой Терезы из Лизье, учителя церкви. В возрасте 9 лет Тереза тяжело заболела, находилась на грани смерти. После неожиданного выздоровления она окончательно решила посвятить свою жизнь служению Богу и церкви в Кармелитском монастыре. В 1889 году, в возрасте 15 лет, она сделала первую попытку поступить в монастырь. Однако епископ отказался дать свое согласие, ссылаясь на юный возраст. Однако вскоре епископ, убедившись в том, что желание Терезы – не кратковременная прихоть, изменил свое решение, и Тереза смогла реализовать свою мечту – стала монахиней. Через 7 лет после поступления в монастырь у Терезы начался туберкулез. Тереза скончалась 30 сентября 1897 года, оставаясь никому неизвестной монахиней. Последние годы жизни она посвятила автобиографической книге, где описывала свою жизнь и размышляла над богословскими вопросами. В начале XX века история одной души была переведена на все ведущие европейские языки. Тереза из Лизье канонизирована в 1925 году папой Пием XI. В 1997 году папа Иоанн Павел II провозгласил Терезу Малую учителем церкви. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Хатценбюллера Михаила. Он служил в Херсонской области, умер в октябре 1937 года в московской тюрьме. «Христос – наша отрада во все времена».
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Тридцатого сентября в ходе общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV рассказал о своей недавней апостольской поездке во Францию. Главным символом визита он назвал собор Парижской Богоматери, образ возрождения после тяжелого испытания. 7 лет назад древний храм пережил разрушительный пожар и теперь вновь открыл свои двери в еще большем великолепии. Папа поблагодарил власти, пастырей церкви и всех, кто встречал его как апостола Христа и посланника мира. Реставрация Парижского собора показала, что церковь, государство, публичные институты и гражданское общество могут работать вместе. Это послание Лев XIV адресовал французским властям и также членам ЮНЕСКО, указав в качестве основы для сотрудничества достоинство человеческой личности. Но прежде всего Нотр-Дам – образ церкви из живых камней. Вечерню в соборе папа сопоставил с молодежным бдением на Стад де Франс, которое прошло в тот же вечер. Места совершенно разные, но церковь одна – в соборе священники, диаконы, монашествующие и пастырские работники. На стадионе новое поколение французов, лица которых, внимательные и растроганные, выдавали сердца, жаждущие истины и любви. «Вы святые Франции», — сказал им Лев XIV, отметив, что бдение стало великим знаком надежды. Папа напомнил о своей встрече с нуждающимися в доме Бахиты, одном из многих мест, ставших плодом Евангелия, где каждый день стремятся с любовью служить достоинству человеческой личности. Еще один знак возрождения – растущее число взрослых, в том числе молодых людей, которые просят о крещении. На Синодальной ассамблее церковной провинции в Париже папа ободрил катехуменов и новокрещенных вместе с их общинами. Кульминацией визита в столицу стала святая месса на площади Согласия. Собравшиеся заполнили не только саму площадь, но и Елисейские поля до Триумфальной арки, и причастие смогли принять все. Вот подлинное восстановление церкви, которое может совершить только Бог, подчеркнул Святейший Отец. Затем он отправился паломником в Лурд, где вновь напомнил, что жизнь даже в состоянии тяжелейшей немощи неприкосновенна в своем достоинстве и заслуживает заботы, сопровождения и облегчения страданий. Там же папа встретился с людьми, пострадавшими от насилия со стороны духовенства, и выразил готовность церкви выслушивать их, идти вместе с ними к исцелению, признавать причиненную боль и предотвращать насилие. Последним этапом поездки стал город Мец. Папа провел параллель. Чем для Нотр-Дам был пожар, тем для Европы стала Вторая мировая война, и как собор Европа возродилась. В ее фундамент были заложены принципы демократии, солидарности и братства народов, которые многим обязаны христианским корням. По словам папы, на этих основах проект «Европа» может обновиться и сегодня, в куда более глобализированном мире, где первостепенную роль играет межрелигиозный диалог. В Меце представители разных религиозных традиций подписали в присутствии папы мецкий призыв за диалог и мир. Темой апостольской поездки папы были слова Иисуса «Дабы мир имел жизнь». Лев XIV призвал молиться о том, чтобы благодатный опыт его визита во Францию принес обильные и долговременные плоды.

0: В заключительный день апостольского визита во Францию папа Лев XIV принял участие во встрече у истоков Европы «За мир и единство», которая проходила в Меце и вдохновлялась личностью одного из отцов-основателей Европы Робера Шумана. Обращаясь к президенту Франции, к церковным и гражданским властям страны и другим участникам встречи, Святейший Отец отметил, что для осмысления настоящего и будущего Европы необходимо начать с ее корней. Не так просто дать четкое определение Европе. Она обретала свои очертания и самоидентификацию постепенно в разные исторические эпохи, включая в себя новые культуры и регионы. В этом контексте нельзя умалчивать еще об одном отце-основателе, святом Бенедикте, небесном покровителе Старого континента. Помощь бедным, больным и пожилым, воспитание детей, университеты, больницы и медицина, архитектура и инженерия, развитие наук, юриспруденция, устройство городов и даже государств на множество сфер в Европе глубоко повлияли святой Бенедикт и его монахи. Лев XIV напомнил также о деяниях святого Хардеганга, благодаря которому в Меце царил бенедиктинский дух братства, общения и единства. Именно отсюда григорианское пение распространилось по каролингским территориям, наполняя гармонией и красотой весь континент. Таким образом, нельзя говорить о Европе, не упоминая о ее христианских корнях. Именно христианство, утверждал Шуман, научило нас, что все люди по своей природе равны, как дети одного Бога, искупленные одним Христом, независимо от их расы, цвета кожи, сословия или профессии. По убеждению Шумана, универсальный закон любви к ближнему и милосердия, благодаря которому каждый человек становится для нас ближним, это основание, на котором зиждутся общественные отношения в христианском мире. Папа упомянул также Альчиде де Гаспери, который утверждал о христианских истоках таких нравственных ценностей, как братство, ответственность, культ права и красоты, стремление к истине и справедливости. Не являясь эксклюзивным конфессиональным критерием, именно христианство позволяет воспринимать открытость трансцендентному как неотъемлемое измерение человеческой личности и источник цивилизации, подчеркнул папа Лев. При этом светский характер государства подразумевает не только внеконфессиональность гражданских институтов, но и подлинное сотрудничество между компонентами общества, а также уважение к независимости церквей и их свободе самоорганизации, выражения и культа. Папа продолжил злободневной темой миграции. Современная Европа находится на новом этапе своей долгой истории встреч из-за прибытия на континент множества мужчин и женщин, бегущих от сценариев войны и преследований или в поисках лучшей жизни вдали от скудости и нищеты. В силу неотчуждаемого достоинства все эти люди заслуживают такого приема, который интегрирует их как в собственную семью, предоставляя возможности развивать свои таланты. Возвращаясь к наследию Шумана, Святейший Отец подчеркнул его актуальность для сегодняшнего дня, процитировав слова отца-основателя Европы о мире. «Мир на земле нельзя защитить без креативных усилий, пропорциональных угрожающим ей опасностям». Вместе с тем необходимо остерегаться иллюзии перевооружения. Не случайно повторные призывы увеличивать военные расходы и последствия, проистекающие из этого решения, многие правительства представляют под предлогом чужой угрозы. «Сегодня, — сказал далее папа, — следует задаться вопросом, на самом ли деле наши усилия продвигают мир во всем мире, или же мы просто-напросто пытаемся остановить кровотечение войны и лучше подготовиться к будущим войнам. Согласно Шуману, Европа – это континент, где диалог предпочитают вооруженному столкновению, где объединяют ресурсы для того, чтобы всякая война была не только немыслима, но и материально невозможна. Папа Лев XIV констатировал, что сегодня человеческие отношения и отношения между государствами становятся все более варварскими, и Европа может положить конец этой спирали уважительным отношением к другому. В заключение своей речи папа обратился с воззванием к молодежи: «Не поддавайтесь логике насилия и подавления, любите жизнь в каждый момент и не бойтесь будущего». «29 сентября в базилике святого Павла вне стен состоялась епископская хиротония отца Энтони Джеймса Каркарана. Американский прелат был назначен в 2017 году апостольским администратором в Кыргызской республике и в настоящее время стал вторым епископом в истории поместной церкви. Возглавил хиротонию кардинал Джорджи Маренго, апостольский префект Улан-Батор в Монголии. О своей поездке в Рим на хиротонию отца Каркарана, о многолетней дружбе с ним и о том, как важно церкви держать небо открытым для людей, рассказал монсеньор Штефан Липке, вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске. 30 сентября иерарх побывал в гостях у русской службы Радио Ватикана.
1: Я приехал в Рим, потому что 29 сентября состоялась хиротония епископа Энтони Каркарана, апостольского администратора для католиков Кыргызстана, моего давнего друга. Когда я решил приехать в Россию, то это он был провинциалом, и он принял меня тогда. И с тех пор мы очень близко дружим, мы очень дружны. Я тоже люблю иногда приезжать в Кыргызстан, там бывают какие-то встречи, дружеские встречи, или просто отдыхаю тоже чуть-чуть. И это было очень радостным событием. Главным консекратором служил кардинал Джорджо Маренго из Улан-Батора. И он сказал очень красивые слова в связи с тем, что это был праздник святых архангелов. В Евангелии шла речь о том, что небо открыто над Сыном Человеческим. Да, и кардинал говорил, что мы, как епископы, вообще мы, как церковь, это есть наше призвание – заботиться о том, чтобы то, что дал Бог, что небо отверсто над нами, над людьми, над всеми людьми, чтобы так и осталось, и чтобы люди это почувствовали. И поэтому это было вчера так, на самом богослужении, на встречах, и я ему очень желаю, чтобы так было и дальше, и чтобы мы, епископы, епископские конференции, церкви русскоговорящих стран, чтобы мы это показывали тоже тем, что будем близкими друзьями, будем тесно сотрудничать и заботиться друг о друге и любить друг друга.
0: Тридцать лет назад, 6 октября 1996 года, святой Иоанн Павел II причислил к лику блаженных Викентия Леванюка и 12 сотоварищей мучеников, расстрелянных в Протулине Российской империи. Обращаясь к польским паломникам во время последней общей аудиенции в сентябре, папа Лев XIV сказал: «Вплоть до пролития крови они защищали свою принадлежность к католической церкви и единство с преемником Петра, оставаясь верными собственной восточной традиции. Их заступничеству я вверяю проблемы единства Христовых учеников и всех католиков, преследуемых сегодня за веру». Католическая церковь византийского обряда появилась на территории Польши вследствие Брестской унии 1596 года, когда часть православной церкви вошла в полное общение Вселенской церкви, сохранив свой обряд и признав авторитет Папы Римского. В XIX столетии греко-католики Восточной Польши, в то время находившиеся под господством царской России, принуждались властями к переходу в православие. Некоторые из отказавшихся были убиты, других депортировали в Сибирь или подвергали гонениям. Викентий Леванюк и 12 товарищей были убиты царскими солдатами 24 января 1874 года в Протулине. Они встали перед греко-католическим храмом, чтобы помешать его передаче царским чиновникам для преобразования в православную церковь. Царский офицер велел расстрелять на месте беззащитных людей, стоявших на коленях в снегу. Протулинские мученики стали символом защиты католической веры и единства церкви под предстоятельством преемника святого Петра.

0: Святейший Отец с тревогой следит за развитием событий в эфиопском регионе Тиграй и в соседних регионах Афар и Амхара, где вновь начались вооруженные столкновения. Папа обратился с воззванием к сторонам конфликта. «Обращаю ко всем сторонам настоятельный призыв выбрать путь диалога. Вооруженный конфликт никогда не решает проблем, но лишь усугубляет их, оставляя за собой шлейф смерти, разрушения и недовольства. Только искренние усилия могут заложить основы для продолжительного мира». Папа выразил надежду, что международное сообщество не оставит без внимания этот конфликт и будет содействовать доставке гуманитарной помощи всем нуждающимся.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 1 октября. Католическая церковь чтит память святой Терезы из Лизье, учителя церкви. В возрасте 9 лет Тереза тяжело заболела, находилась на грани смерти. После неожиданного выздоровления она окончательно решила посвятить свою жизнь служению Богу и церкви в Кармелитском монастыре. В 1889 году, в возрасте 15 лет, она сделала первую попытку поступить в монастырь. Однако епископ отказался дать свое согласие, ссылаясь на юный возраст. Однако вскоре епископ, убедившись в том, что желание Терезы не кратковременная прихоть, изменил свое решение, и Тереза смогла реализовать свою мечту – стала монахиней. Через 7 лет после поступления в монастырь у Терезы начался туберкулез. Тереза скончалась 30 сентября 1897 года, оставаясь никому неизвестной монахиней. Последние годы жизни она посвятила автобиографической книге, где описывала свою жизнь и размышляла над богословскими вопросами. В начале XX века история одной души была переведена на все ведущие европейские языки. Тереза из Лизье канонизирована в 1925 году папой Пием XI. В 1997 году папа Иоанн Павел II провозгласил Терезу Малую учителем церкви. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Хатценбюллера Михаила. Он служил в Херсонской области, умер в октябре 1937 года в московской тюрьме. Христос – наша отрада во все времена.
0: Новости из Ватикана по-русски.
2: Тридцатого сентября в ходе общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV рассказал о своей недавней апостольской поездке во Францию. Главным символом визита он назвал собор Парижской Богоматери, образ возрождения после тяжелого испытания. 7 лет назад древний храм пережил разрушительный пожар и теперь вновь открыл свои двери в еще большем великолепии. Папа поблагодарил власти, пастырей церкви и всех, кто встречал его как апостола Христа и посланника мира. Реставрация Парижского собора показала, что церковь, государство, публичные институты и гражданское общество могут работать вместе. Это послание Лев XIV адресовал французским властям и также членам ЮНЕСКО, указав в качестве основы для сотрудничества достоинство человеческой личности. Но прежде всего Нотр-Дам – образ церкви из живых камней. Вечерню в соборе папа сопоставил с молодежным бдением на Стад-де-Франс, которое прошло в тот же вечер. Места совершенно разные, но церковь одна – в соборе священники, диаконы, монашествующие и пастырские работники. На стадионе новое поколение французов, лица которых, внимательные и растроганные, выдавали сердца, жаждущие истины и любви. «Вы святые Франции», — сказал им Лев XIV, отметив, что бдение стало великим знаком надежды. Папа напомнил о своей встрече с нуждающимися в доме Бахиты, одном из многих мест, ставших плодом Евангелия, где каждый день стремятся с любовью служить достоинству человеческой личности. Еще один знак возрождения – растущее число взрослых, в том числе молодых людей, которые просят о крещении. На синодальной ассамблее церковной провинции в Париже папа ободрил катехуменов и новокрещенных вместе с их общинами. Кульминацией визита в столицу стала святая месса на площади Согласия. Собравшиеся заполнили не только саму площадь, но и Елисейские поля до Триумфальной арки, и причастие смогли принять все. Вот подлинное восстановление церкви, которое может совершить только Бог, подчеркнул Святейший Отец. Затем он отправился паломником в Лурд, где вновь напомнил, что жизнь даже в состоянии тяжелейшей немощи неприкосновенна в своем достоинстве и заслуживает заботы, сопровождения и облегчения страданий. Там же папа встретился с людьми, пострадавшими от насилия со стороны духовенства, и выразил готовность церкви выслушивать их, идти вместе с ними к исцелению, признавать причиненную боль и предотвращать насилие. Последним этапом поездки стал город Мец. Папа провел параллель. Чем для Нотр-Дам был пожар, тем для Европы стала Вторая мировая война. И как собор Европа возродилась. В ее фундамент были заложены принципы демократии, солидарности и братства народов, которые многим обязаны христианским корням. По словам папы, на этих основах проект «Европа» может обновиться и сегодня, в куда более глобализированном мире, где первостепенную роль играет межрелигиозный диалог. В Меце представители разных религиозных традиций подписали в присутствии папы мецкий призыв за диалог и мир. Темой апостольской поездки папы были слова Иисуса «Дабы мир имел жизнь». Лев XIV призвал молиться о том, чтобы благодатный опыт его визита во Францию принес обильные и долговременные

В заключительный день апостольского визита во Францию папа Лев XIV принял участие во встрече у истоков Европы «За мир и единство», которая проходила в Меце и вдохновлялась личностью одного из отцов-основателей Европы Робера Шумана. Обращаясь к президенту Франции, к церковным и гражданским властям страны и другим участникам встречи, Святейший Отец отметил, что для осмысления настоящего и будущего Европы необходимо начать с ее корней. Не так просто дать четкое определение Европе. Она обретала свои очертания и самоидентификацию постепенно в разные исторические эпохи, включая в себя новые культуры и регионы. В этом контексте нельзя умалчивать еще об одном отце-основателе, святом Бенедикте, небесном покровителе Старого континента. Помощь бедным, больным и пожилым, воспитание детей, университеты, больницы и медицина, архитектура и инженерия, развитие наук, юриспруденция, устройство городов и даже государств на множество сфер в Европе глубоко повлияли святой Бенедикт и его монахи. Лев XIV напомнил также о деяниях святого Хродеганга, благодаря которому в Меце царил бенедиктинский дух братства, общения и единства. Именно отсюда григорианское пение распространилось по каролингским территориям, наполняя гармонией и красотой весь континент. Таким образом, нельзя говорить о Европе, не упоминая о ее христианских корнях. Именно христианство, утверждал Шуман, научило нас, что все люди по своей природе равны, как дети одного Бога, искупленные одним Христом, независимо от их расы, цвета кожи, сословия или профессии. По убеждению Шумана, универсальный закон любви к ближнему и милосердия, благодаря которому каждый человек становится для нас ближним, это основание, на котором зиждутся общественные отношения в христианском мире. Папа упомянул также Альчиде де Гаспери, который утверждал о христианских истоках таких нравственных ценностей, как братство, ответственность, культ права и красоты, стремление к истине и справедливости. Не являясь эксклюзивным конфессиональным критерием, именно христианство позволяет воспринимать открытость трансцендентному как неотъемлемое измерение человеческой личности и источник цивилизации, подчеркнул папа Лев. При этом светский характер государства подразумевает не только внеконфессиональность гражданских институтов, но и подлинное сотрудничество между компонентами общества, а также уважение к независимости церквей и их свободе самоорганизации, выражения и культа. Папа продолжил злободневной темой миграции. Современная Европа находится на новом этапе своей долгой истории встреч. Из-за прибытия на континент множества мужчин и женщин, бегущих от сценариев войны и преследований, или в поисках лучшей жизни вдали от скудости и нищеты. В силу неотчуждаемого достоинства все эти люди заслуживают такого приема, который интегрирует их как в собственную семью, предоставляя возможности развивать свои таланты. Возвращаясь к наследию Шумана, Святейший Отец подчеркнул его актуальность для сегодняшнего дня, процитировав слова отца-основателя Европы о мире. «Мир на земле нельзя защитить без креативных усилий, пропорциональных угрожающим ей опасностям». Вместе с тем необходимо остерегаться иллюзии перевооружения. Не случайно повторные призывы увеличивать военные расходы и последствия, проистекающие из этого решения, многие правительства представляют под предлогом чужой угрозы. «Сегодня, — сказал далее папа, — следует задаться вопросом, на самом ли деле наши усилия продвигают мир во всем мире, или же мы просто-напросто пытаемся остановить кровотечение войны и лучше подготовиться к будущим войнам.
Согласно Шуману, Европа — это континент, где диалог предпочитают вооруженному столкновению, где объединяют ресурсы для того, чтобы всякая война была не только немыслима, но и материально невозможна. Папа Лев XIV констатировал, что сегодня человеческие отношения и отношения между государствами становятся все более варварскими, и Европа может положить конец этой спирали уважительным отношением к другому. В заключение своей речи папа обратился с воззванием к молодежи: «Не поддавайтесь логике насилия и подавления, любите жизнь в каждый момент и не бойтесь будущего». «29 сентября в базилике святого Павла вне стен состоялась епископская хиротония отца Энтони Джеймса Каркарана. Американский прилад был назначен в 2017 году апостольским администратором в Кыргызской республике и в настоящее время стал вторым епископом в истории поместной церкви. Возглавил хиротонию кардинал Джорджи Маренго, апостольский префект Улан-Батор в Монголии. О своей поездке в Рим на хиротонию отца Каркарана, о многолетней дружбе с ним и о том, как важно церкви держать небо открытым для людей,

Мы очень близко дружим, мы очень дружны. Я тоже люблю иногда приезжать в Кыргызстан, там бывают какие-то встречи, дружеские встречи, или просто отдыхаю тоже чуть-чуть. И это было очень радостным событием. Главным консекратором служил кардинал Джорджо Маренго из Улан-Батора. И он сказал очень красивые слова в связи с тем, что это был праздник святых архангелов. В Евангелии шла речь о том, что небо открыто над Сыном Человеческим. Да, и кардинал говорил, что мы, как епископы, вообще мы, как церковь, это есть наше призвание, заботиться о том, чтобы то, что дал Бог, что небо отверсто над нами, над людьми, над всеми людьми, чтобы так и осталось, и чтобы люди это почувствовали. И поэтому это было вчера так, на самом богослужении, на встречах, и я ему очень желаю, чтобы так было и дальше, и чтобы мы, епископы, епископские конференции, церкви русскоговорящих стран, чтобы мы это показывали тоже тем, что будем близкими друзьями, будем тесно сотрудничать и заботиться друг о друге и любить друг друга.

30 лет назад, 6 октября 1996 года, святой Иоанн Павел II причислил к лику блаженных Викентия Леванюка и 12 сотоварищей мучеников, расстрелянных в Протулине Российской империи. Обращаясь к польским паломникам во время последней общей аудиенции в сентябре, папа Лев XIV сказал: «Вплоть до пролития крови они защищали свою принадлежность к католической церкви и единство с преемником Петра, оставаясь верными собственной восточной традиции. Их заступничеству я вверяю проблемы единства христовых учеников и всех католиков, преследуемых сегодня за веру». Католическая церковь византийского обряда появилась на территории Польши вследствие Брестской унии 1596 года, когда часть православной церкви вошла в полное общение Вселенской церкви, сохранив свой обряд и признав авторитет Папы Римского. В XIX столетии греко-католики Восточной Польши, в то время находившиеся под господством царской России, принуждались властями к переходу в православие. Некоторые из отказавшихся были убиты, других депортировали в Сибирь или подвергали гонениям. Викентий Леванюк и 12 товарищей были убиты царскими солдатами 24 января 1874 года в Протулине. Они встали перед греко-католическим храмом, чтобы помешать его передаче царским чиновникам для преобразования в православную церковь. Царский офицер велел расстрелять на месте беззащитных людей, стоявших на коленях в снегу. Протулинские мученики стали символом защиты католической веры и единства церкви под предстоятельством преемника святого Петра.

0: Святейший Отец с тревогой следит за развитием событий в эфиопском регионе Тиграй и в соседних регионах Афар и Амхара, где вновь начались вооруженные столкновения. Папа обратился с воззванием к сторонам конфликта. «Обращаю ко всем сторонам настоятельный призыв выбрать путь диалога. Вооруженный конфликт никогда не решает проблем, но лишь усугубляет их, оставляя за собой шлейф смерти, разрушения и недовольства. Только искренние усилия могут заложить основы для продолжительного мира». Папа выразил надежду, что международное сообщество не оставит без внимания этот конфликт и будет содействовать доставке гуманитарной помощи всем нуждающимся.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 2 октября. Католическая Церковь чтит память святых ангелов-хранителей. Псалмопевец, говоря об ангелах, восклицает: «Ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Святые ангелы по воле Божьей с самого начала святого таинства крещения пребывают с нами неразлучно всю нашу жизнь. Святые ангелы – наши самые близкие, хотя и невидимые существа, они разделяют с нами наши радости и наши горе. Святые ангелы способны побуждать святые и добрые мысли, праведные желания. Если находите в себе святые мысли, помните, это свыше. Иными словами, ангелы помогают нам в тех делах, которые угодны Богу. Святые ангелы отвращаются от тех дел, которые противоречат закону Божьему. И после перехода в жизнь иную, святые ангелы-хранители тоже нас не оставляют. Святитель Иоанн Златоуст задался вопросом: «Откуда нам все это известно? Слушай, что говорит Христос. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ты, Господи, помогаешь мне».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Я не имел намерения вмешиваться во французскую политику, но просто хотел разъяснить то, во что церковь по-настоящему верит. Так папа Лев XIV определил цель своих выступлений перед представителями государственных институтов Франции во время апостольской поездки, которая завершилась в понедельник, 28 сентября. На борту самолета на обратном пути в Рим Святейший Отец ответил на вопросы журналистов, летевших вместе с ним. Один из первых вопросов касался встречи папы с несколькими жертвами сексуальных злоупотреблений со стороны представителей церкви. Журналист рассказал, что одна из жертв после встречи в интервью передала слова папы, который признал системный характер злоупотреблений. Действительно ли папа считает, что они носят системный характер? Святейший Отец пояснил, что он встречался с 7 пострадавшими. Именно они говорили ему о системных злоупотреблениях. «Лично я, — сказал папа, — предпочитаю выразиться иначе. Хотя я и упоминал о некоторых внутрицерковных организациях, которые порой, можно так сказать, действовали в духе злоупотреблений как системы. Но, думаю, здесь важно провести различие. Сексуальные злоупотребления – это прежде всего проблема человеческая, а когда они встречаются в церкви, то на самом деле они обретают другое измерение, потому что глубоко ранят и иногда даже разрушают духовную жизнь людей. Поэтому на церкви лежит особая ответственность за их сопровождение и помощь в поиске исцеления. Следующий вопрос был о том, не следует ли перешагивать границу светскости во имя первенства совести, и перешел ли ее папа во Франции во время своих выступлений, касающихся защиты жизни. «Я не перешел эту границу», — ответил папа. «Когда церковь говорит о защите жизни или затрагивает вопросы социальной доктрины, она не занимается политикой, но применяет Евангелие к жизни людей. Дело в том, что я отправился во Францию в первую очередь для того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы возвещать благую весть, чтобы вновь заявить о том, что говорит сам Иисус. Я — путь, истина и жизнь. Конечно же, я не собирался вмешиваться во французскую политику. Я просто хотел разъяснить то, во что на самом деле верит церковь. Корреспондентка агентства АНСА сослалась на прозвучавшие в одном из выступлений папы слова об иллюзии перевооружения. В то же время, добавила она, вы сказали иметь мужество отречься от чего-то, принести что-то в жертву ради высшего блага, мира. Конфликт в Европе между Россией и Украиной. Что вы имели в виду, говоря об этих отречениях? И потом, вы верите в переговоры, потому что у вас есть свои посланники. Сначала туда ездил монсеньор Галлахер, а в эти дни там находится кардинал Дзуппи. Но как можно говорить с государством, которое нападает, бомбардирует и угрожает не только Украине, но и другим европейским государствам? Папа подчеркнул, что он опирается на социальную доктрину церкви, которая отвергает насилие, ненависть, гонку вооружений. «Некоторые народы значительно растут благодаря военной индустрии», — сказал папа. «А ведь те же миллиарды долларов можно было бы использовать для решения таких проблем, как голод во всем мире, жилье, безработица и так далее. Необходим такой голос, который бы продвигал ценность достоинства человека, ценность жизни, возможность больше инвестировать в здравоохранение и образование, нежели в оружие. Я считаю, что церковь несет ответственность за продвижение этих ценностей, постоянно приглашая лидеров, в том числе в России и Украине, а также в других странах, собраться и начать диалог, найти решение для проблем, не продолжая вести эти войны, которые более не имеют смысла. В этом смысле церковь продолжает поднимать свой голос.

30 сентября завершилась третья по счету миссия кардинала Маттео Дзуппи в Москву после поездок в июне 23 года и в октябре 24. Специальный посланник папы Льва XIV по гуманитарным вопросам и глава итальянского епископата побывал в Украине в июле прошлого года, где также посетил лагеря военнопленных солдат из России во Львовской области. В Российской Федерации кардинал посетил лагерь для украинских военнопленных, побеседовал с ними и передал послание духовной близости от папы Льва XIV, выразив надежду на их скорое возвращение домой. В течение трех дней поездки кардинала сопровождал апостольский нунций в Москве архиепископ Джованни Даниелло. Кардинал Дзуппи встретился с Юрием Ушаковым, помощником президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам. Центральной темой беседы стало положение военнопленных и гражданских лиц, поиск пропавших без вести, воссоединение семей и репатриация несовершеннолетних. Кардинал также встретился с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой, которая поблагодарила его за конструктивный подход, и с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Посланник Папы Римского заявил о необходимости усилить и ускорить необходимые проверки для обеспечения воссоединения семей.

0: 1 октября Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Центральноафриканской республики Фастена Арканджа Туадера, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружественной беседы в госсекретариате были подчеркнуты добрые отношения между Святейшим Престолом и Центральноафриканской Республикой и отмечен ценный вклад поместной католической церкви во благо общества. Согласно коммюнике Зала печати Ватикана, стороны обсудили некоторые аспекты общественной, политической и гуманитарной ситуации с особым вниманием к миротворческому процессу. Кроме того, состоялся обмен мнениями о текущих событиях в регионе. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на октябрь этого года о душепопечении в сфере психического здоровья. Епископ Рима возносит молитву.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Владыка жизни, Ты знаешь тайны нашего сердца, свет и тени, обитающие в нем, безмолвные раны, которых порой никто не видит. Сегодня мы представляем Тебе братьев и сестер, которые несут бремя психических немощей, страдают в одиночестве от тревоги, депрессии или любого другого ментального недуга. Ты зовешь их по имени с нежностью, и в Тебе они обретают достоинство и надежду. Прости нас за те моменты, когда мы отворачивались, подпитывая стигматизацию и дискриминацию тех, кто поражен душевным недугом. Соделай свою церковь открытым домом, безопасным пространством, где каждому найдется место, общиной, которая сопутствует и не отвергает, внимает без осуждения и приближается без страха. Молим Тебя, Господи, о заботящихся о них, о специалистах, родственниках, волонтерах, о людях, что с долготерпением и любовью наводят мосты понимания и утешения. Даруй им крепость и сострадание в служении. Ниспошли нам Духа Твоего, да научимся мы принимать и включать заботу о ментальном здоровье в жизнь и миссию наших общин и всей Церкви, дабы стать живым знаком Твоего милосердия, которое никогда не покидает и всегда укрепляет. Аминь.
1: Amen.

Папа Лев XIV принял на частной аудиенции Международную комиссию монахинь-доминиканок созерцательной жизни. В своей речи епископ Рима подчеркнул, что созерцательное призвание находится в самом центре миссии Церкви, и призвал монахинь не поддаваться духу выживания перед лицом современных трудностей. Аудиенция состоялась вскоре после признания героических добродетелей слуги Божией сестры Марии Петри Джордано, монахини Ордена Проповедников. Обращаясь к сестрам, Святейший Отец указал, что ее верность призванию может стать ориентиром для созерцательного служения. Папа напомнил, что с первых дней истории ордена монахини поддерживали проповедь братьев-доминиканцев молитвой, учебой и покаянием. Эта традиция восходит к духовному наследию святого Доминика и святого Фомы Аквинского. Подлинное слово благовестия должно исходить из молчания и молитвенного внимания. Созерцательность — это дыхание наших отношений с Богом, которое позволяет принять Его Слово и делиться им с окружающими. Именно поэтому Папа особо подчеркнул важность безмолвия в монашеской жизни. Оно создает пространство свободы и помогает расслышать голос тех, кого не замечают, что особенно важно в мире, где все заполняется суетой. Говоря о конкретных трудностях – старении общин, сокращении числа призваний, управлении недвижимостью и экономических проблемах, Папа предостерег от замыкания в себе и стремления любой ценой сохранить пустеющие структуры, поддавшись логике выживания. Вместо этого нужно прислушиваться к тому, чего сегодня Дух Святой ожидает от доминиканской созерцательной жизни – помня, что прежде любых дел и забот стоит призвание, на которое нужно ответить, огонь, которому нельзя позволить угаснуть, как говорила святая Екатерина Сиенская. Завершая обращение, папа призвал монахинь сохранять надежду, с доверием продолжать служить церкви, хранить верность традиции и быть открытыми к новому, принося раненому человечеству утешение и надежду.

В Ватиканской фильмотеке состоялась презентация документального фильма Луки Сальмаза «Карло Акутис. Святой юноша». В Италии фильм выйдет в прокат с 15 по 21 октября, а затем будет показан и в других странах Европы и в Америке. Жизнь и духовное наследие юного Карла, первого святого цифровой эпохи, показано прежде всего через человеческую, а затем уже через религиозную призму. Семейные фото и видео, эксклюзивные свидетельства и кадры с канонизации чередуются с рассказами тех, кто жил вместе с Карло: родителей, бабушки, помощника по хозяйству, друзей детства, учителя. Среди героев фильма

0: и возлюбил, что жизнь бесценна, и ее нельзя растрачивать впустую. Жизнь нужно довести до максимума ради вечности. Именно это он и делал, ставя в центр Христа, который был для него всем. Карло в первую очередь уповал на церковь, на таинство, на повседневную Евхаристию, на евхаристическое поклонение, молитву Розария. Богородица была в его жизни единственной женщиной. К Иисусу его сопровождала Пресвятая Дева и святые. Он прожил обычную жизнь, как все мы, но он открыл двери своего сердца Христу, и его жизнь стала необычайной. Когда мы так поступаем, наша жизнь преображается.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу, Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 2 октября. Католическая Церковь чтит память святых ангелов-хранителей. Псалмопевец, говоря об ангелах, восклицает: «Ангелам своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Святые ангелы по воле Божьей с самого начала святого таинства крещения пребывают с нами неразлучно всю нашу жизнь. Святые ангелы – наши самые близкие, хотя и невидимые существа, они разделяют с нами наши радости и наше горе. Святые ангелы способны побуждать святые и добрые мысли, праведные желания. Если находите в себе святые мысли, помните, это свыше. Иными словами, ангелы помогают нам в тех делах, которые угодны Богу. Святые ангелы отвращаются от тех дел, которые противоречат закону Божьему. И после перехода в жизнь иную, святые ангелы-хранители тоже нас не оставляют. Святитель Иоанн Златоуст задался вопросом: «Откуда нам все это известно?» «Слушай, что говорит Христос. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного. Ты, Господи, помогаешь мне».
2: Новости из Ватикана по-русски. Я не имел намерения вмешиваться во французскую политику, но просто хотел разъяснить то, во что церковь по-настоящему верит. Так папа Лев XIV определил цель своих выступлений перед представителями государственных институтов Франции во время апостольской поездки, которая завершилась в понедельник, 28 сентября. На борту самолета на обратном пути в Рим Святейший Отец ответил на вопросы журналистов, летевших вместе с ним. Один из первых вопросов касался встречи папы с несколькими жертвами сексуальных злоупотреблений со стороны представителей церкви. Журналист рассказал, что одна из жертв после встречи в интервью передала слова папы, который признал системный характер злоупотреблений. Действительно ли папа считает, что они носят системный характер? Святейший Отец пояснил, что он встречался с 7 пострадавшими. Именно они говорили ему о системных злоупотреблениях. «Лично я, — сказал папа, — предпочитаю выразиться иначе. Хотя я и упоминал о некоторых внутрицерковных организациях, которые порой, можно так сказать, действовали в духе злоупотреблений как системы. Но, думаю, здесь важно провести различие. Сексуальные злоупотребления – это прежде всего проблема человеческая, а когда они встречаются в церкви, то на самом деле они обретают другое измерение, потому что глубоко ранят и иногда даже разрушают духовную жизнь людей. Поэтому на церкви лежит особая ответственность за их сопровождение и помощь в поиске исцеления. Следующий вопрос был о том, не следует ли перешагивать границу светскости во имя первенства совести, и перешел ли ее папа во Франции во время своих выступлений, касающихся защиты жизни. «Я не перешел эту границу», — ответил папа. «Когда церковь говорит о защите жизни или затрагивает вопросы социальной доктрины, она не занимается политикой, но применяет Евангелие к жизни людей. Дело в том, что я отправился во Францию в первую очередь для того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы возвещать благую весть, чтобы вновь заявить о том, что говорит сам Иисус. Я путь, истина и жизнь. Конечно же, я не собирался вмешиваться во французскую политику. Я просто хотел разъяснить то, во что на самом деле верит церковь. Корреспондентка агентства АНСА сослалась на прозвучавшие в одном из выступлений папы слова об иллюзии перевооружения. В то же время, добавила она, вы сказали иметь мужество отречься от чего-то, принести что-то в жертву ради высшего блага, мира. Конфликт в Европе между Россией и Украиной. Что вы имели в виду, говоря об этих отречениях? И потом, вы верите в переговоры, потому что у вас есть свои посланники. Сначала туда ездил монсеньор Галлахер, а в эти дни там находится кардинал Дзуппи. Но как можно говорить с государством, которое нападает, бомбардирует и угрожает не только Украине, но и другим европейским государствам? Папа подчеркнул, что он опирается на социальную доктрину церкви, которая отвергает насилие, ненависть, гонку вооружений. «Некоторые народы значительно растут благодаря военной индустрии», — сказал папа. «А ведь те же миллиарды долларов можно было бы использовать для решения таких проблем, как голод во всем мире, жилье, безработица и так далее. Необходим такой голос, который бы продвигал ценность достоинства человека, ценность жизни, возможность больше инвестировать в здравоохранение и образование, нежели в оружие. Я считаю, что церковь несет ответственность за продвижение этих ценностей, постоянно приглашая лидеров, в том числе в России и Украине, а также в других странах, собраться и начать диалог, найти решение для проблем, не продолжая вести эти войны, которые более не имеют смысла. В этом смысле церковь продолжает поднимать свой голос.

30 сентября завершилась третья по счету миссия кардинала Маттео Дзуппи в Москву после поездок в июне 23 года и в октябре 24. Специальный посланник папы Льва XIV по гуманитарным вопросам и глава итальянского епископата побывал в Украине в июле прошлого года, где также посетил лагеря военнопленных солдат из России во Львовской области. В Российской Федерации кардинал посетил лагерь для украинских военнопленных, побеседовал с ними и передал послание духовной близости от папы Льва XIV, выразив надежду на их скорое возвращение домой. В течение трех дней поездки кардинала сопровождал апостольский нунций в Москве архиепископ Джованни Даниелло. Кардинал Дзуппи встретился с Юрием Ушаковым, помощником президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам. Центральной темой беседы стало положение военнопленных и гражданских лиц, поиск пропавших без вести, воссоединение семей и репатриация несовершеннолетних. Кардинал также встретился с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой, которая поблагодарила его за конструктивный подход, и с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Посланник Папы Римского заявил о необходимости усилить и ускорить необходимые проверки для обеспечения воссоединения семей.

0: 1 октября Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Центральноафриканской республики Фастена Арканджа Туадера, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружественной беседы в госсекретариате были подчеркнуты добрые отношения между Святейшим Престолом и Центральноафриканской Республикой и отмечен ценный вклад поместной католической церкви во благо общества. Согласно коммюнике Зала печати Ватикана, стороны обсудили некоторые аспекты общественной, политической и гуманитарной ситуации с особым вниманием к миротворческому процессу. Кроме того, состоялся обмен мнениями о текущих событиях в регионе. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на октябрь этого года о душепопечении в сфере психического здоровья. Епископ Рима возносит молитву.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Владыка жизни, Ты знаешь тайны нашего сердца, свет и тени, обитающие в нем, безмолвные раны, которых порой никто не видит. Сегодня мы представляем Тебе братьев и сестер, которые несут бремя психических немощей, страдают в одиночестве от тревоги, депрессии или любого другого ментального недуга. Ты зовешь их по имени с нежностью, и в Тебе они обретают достоинство и надежду. Прости нас за те моменты, когда мы отворачивались, подпитывая стигматизацию и дискриминацию тех, кто поражен душевным недугом. Соделай свою церковь открытым домом, безопасным пространством, где каждому найдется место, общиной, которая сопутствует и не отвергает, внимает без осуждения и приближается без страха. Молим Тебя, Господи, о заботящихся о них, о специалистах, родственниках, волонтерах, о людях, что с долготерпением и любовью наводят мосты понимания и утешения. Даруй им крепость и сострадание в служении. Ниспошли нам Духа Твоего, да научимся мы принимать и включать заботу о ментальном здоровье в жизнь и миссию наших общин и всей Церкви, дабы стать живым знаком Твоего милосердия, которое никогда не покидает и всегда укрепляет. Аминь.
1: Amen.

Папа Лев XIV принял на частной аудиенции Международную комиссию монахинь-доминиканок созерцательной жизни. В своей речи епископ Рима подчеркнул, что созерцательное призвание находится в самом центре миссии Церкви, и призвал монахинь не поддаваться духу выживания перед лицом современных трудностей. Аудиенция состоялась вскоре после признания героических добродетелей слуги Божией сестры Марии Петри Джордано, монахини Ордена Проповедников. Обращаясь к сестрам, Святейший Отец указал, что ее верность призванию может стать ориентиром для созерцательного служения. Папа напомнил, что с первых дней истории ордена монахини поддерживали проповедь братьев-доминиканцев молитвой, учебой и покаянием. Эта традиция восходит к духовному наследию святого Доминика и святого Фомы Аквинского. Подлинное слово благовестия должно исходить из молчания и молитвенного внимания. Созерцательность — это дыхание наших отношений с Богом, которое позволяет принять Его Слово и делиться им с окружающими. Именно поэтому Папа особо подчеркнул важность безмолвия в монашеской жизни. Оно создает пространство свободы и помогает расслышать голос тех, кого не замечают, что особенно важно в мире, где все заполняется суетой. Говоря о конкретных трудностях — старении общин, сокращении числа призваний, управлении недвижимостью и экономических проблемах, Папа предостерег от замыкания в себе и стремления любой ценой сохранить пустеющие структуры, поддавшись логике выживания. Вместо этого нужно прислушиваться к тому, чего сегодня Дух Святой ожидает от доминиканской созерцательной жизни, помня, что прежде любых дел и забот стоит призвание, на которое нужно ответить, огонь, которому нельзя позволить угаснуть, как говорила святая Екатерина Сиенская. Завершая обращение, папа призвал монахинь сохранять надежду, с доверием продолжать служить церкви, хранить верность традиции и быть открытыми к новому, принося раненому человечеству утешение и надежду.

0: В Ватиканской фильмотеке состоялась презентация документального фильма Луки Сальмаза «Карло Акутис. Святой юноша». В Италии фильм выйдет в прокат с 15 по 21 октября, а затем будет показан и в других странах Европы и в Америке. Жизнь и духовное наследие юного Карла, первого святого цифровой эпохи, показано прежде всего через человеческую, а затем уже через религиозную призму. Семейные фото и видео, эксклюзивные свидетельства и кадры с канонизации чередуются с рассказами тех, кто жил вместе с Карло: родителей, бабушки, помощника по хозяйству, друзей детства, учителя. Среди героев фильма также Валерия Варгас Вальверде, студентка из Коста-Рики, которая была чудесно исцелена после страшной аварии по молитве у гроба Карла Акутиса. Рассказ Антонио Сальцано, матери Карла Акутиса, проходит через весь фильм. В интервью после презентации она сказала: «Послание, которое Карло обращает ко всем, молодым и не очень молодым, о том, что существует вечная жизнь, что Бог нас всех ожидает, что Бог хотел, чтобы мы были, Он создал нас и возлюбил, что жизнь бесценна, и ее нельзя растрачивать впустую, жизнь нужно довести до максимума ради вечности. Именно это Он и делал, ставя в центр Христа, который был для Него всем. Карло в первую очередь уповал на церковь, на таинство, на повседневную Евхаристию, на евхаристическое поклонение, молитву Розария. Богородица была в его жизни единственной женщиной. К Иисусу его сопровождала Пресвятая Дева и святые. Он прожил обычную жизнь, как все мы, но он открыл двери своего сердца Христу, и его жизнь стала необычайной. Когда мы так поступаем, наша жизнь преображается».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 2 октября. Католическая Церковь чтит память святых ангелов-хранителей. Псалмопевец, говоря об ангелах, восклицает: «Ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Святые ангелы по воле Божьей с самого начала святого таинства крещения пребывают с нами неразлучно всю нашу жизнь. Святые ангелы – наши самые близкие, хотя и невидимые существа, они разделяют с нами наши радости и наши горе. Святые ангелы способны побуждать святые и добрые мысли, праведные желания. Если находите в себе святые мысли, помните, это свыше. Иными словами, ангелы помогают нам в тех делах, которые угодны Богу. Святые ангелы отвращаются от тех дел, которые противоречат закону Божьему. И после перехода в жизнь иную, святые ангелы-хранители тоже нас не оставляют. Святитель Иоанн Златоуст задался вопросом: «Откуда нам все это известно?» «Слушай, что говорит Христос. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ты, Господи, помогаешь мне».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Я не имел намерения вмешиваться во французскую политику, но просто хотел разъяснить то, во что церковь по-настоящему верит. Так папа Лев XIV определил цель своих выступлений перед представителями государственных институтов Франции во время апостольской поездки, которая завершилась в понедельник, 28 сентября. На борту самолета на обратном пути в Рим Святейший Отец ответил на вопросы журналистов, летевших вместе с ним. Один из первых вопросов касался встречи папы с несколькими жертвами сексуальных злоупотреблений со стороны представителей церкви. Журналист рассказал, что одна из жертв после встречи в интервью передала слова папы, который признал системный характер злоупотреблений. Действительно ли папа считает, что они носят системный характер? Святейший Отец пояснил, что он встречался с 7 пострадавшими. Именно они говорили ему о системных злоупотреблениях. «Лично я, — сказал папа, — предпочитаю выразиться иначе. Хотя я и упоминал о некоторых внутрицерковных организациях, которые порой, можно так сказать, действовали в духе злоупотреблений как системы. Но, думаю, здесь важно провести различие. Сексуальные злоупотребления – это прежде всего проблема человеческая, а когда они встречаются в церкви, то на самом деле они обретают другое измерение, потому что глубоко ранят и иногда даже разрушают духовную жизнь людей. Поэтому на церкви лежит особая ответственность за их сопровождение и помощь в поиске исцеления». Следующий вопрос был о том, не следует ли перешагивать границу светскости во имя первенства совести, и перешел ли ее папа во Франции во время своих выступлений, касающихся защиты жизни. «Я не перешел эту границу», — ответил папа. «Когда церковь говорит о защите жизни или затрагивает вопросы социальной доктрины, она не занимается политикой, но применяет Евангелие к жизни людей. Дело в том, что я отправился во Францию в первую очередь для того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы возвещать благую весть, чтобы вновь заявить о том, что говорит сам Иисус. Я путь, истина и жизнь. Конечно же, я не собирался вмешиваться во французскую политику. Я просто хотел разъяснить то, во что на самом деле верит церковь. Корреспондентка агентства АНСА сослалась на прозвучавшие в одном из выступлений папы слова об иллюзии перевооружения. В то же время, добавила она, вы сказали иметь мужество отречься от чего-то, принести что-то в жертву ради высшего блага, мира. Конфликт в Европе между Россией и Украиной. Что вы имели в виду, говоря об этих отречениях? И потом, вы верите в переговоры, потому что у вас есть свои посланники. Сначала туда ездил монсеньор Галлахер, а в эти дни там находится кардинал Дзуппи. Но как можно говорить с государством, которое нападает, бомбардирует и угрожает не только Украине, но и другим европейским государствам? Папа подчеркнул, что он опирается на социальную доктрину церкви, которая отвергает насилие, ненависть, гонку вооружений. «Некоторые народы значительно растут благодаря военной индустрии», — сказал папа. «А ведь те же миллиарды долларов можно было бы использовать для решения таких проблем, как голод во всем мире, жилье, безработица и так далее». Необходим такой голос, который бы продвигал ценность достоинства человека, ценность жизни, возможность больше инвестировать в здравоохранение и образование, нежели в оружие. Я считаю, что церковь несет ответственность за продвижение этих ценностей, постоянно приглашая лидеров, в том числе в России и Украине, а также в других странах, собраться и начать диалог, найти решение для проблем, не продолжая вести эти войны, которые более не имеют смысла. В этом смысле церковь продолжает поднимать свой голос.

30 сентября завершилась третья по счету миссия кардинала Маттео Дзуппи в Москву после поездок в июне 23 года и в октябре 24. Специальный посланник папы Льва XIV по гуманитарным вопросам и глава итальянского епископата побывал в Украине в июле прошлого года, где также посетил лагеря военнопленных солдат из России во Львовской области. В Российской Федерации кардинал посетил лагерь для украинских военнопленных, побеседовал с ними и передал послание духовной близости от папы Льва XIV, выразив надежду на их скорое возвращение домой. В течение трех дней поездки кардинала сопровождал апостольский нунций в Москве архиепископ Джованни Даниелло. Кардинал Дзуппи встретился с Юрием Ушаковым, помощником президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам. Центральной темой беседы стало положение военнопленных и гражданских лиц, поиск пропавших без вести, воссоединение семей и репатриация несовершеннолетних. Кардинал также встретился с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой, которая поблагодарила его за конструктивный подход, и с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Посланник Папы Римского заявил о необходимости усилить и ускорить необходимые проверки для обеспечения воссоединения семей.

0: 1 октября Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Центральноафриканской республики Фастена Арканджа Туадера, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружественной беседы в госсекретариате были подчеркнуты добрые отношения между Святейшим Престолом и Центральноафриканской Республикой и отмечен ценный вклад поместной католической церкви во благо общества. Согласно коммюнике Зала печати Ватикана, стороны обсудили некоторые аспекты общественной, политической и гуманитарной ситуации с особым вниманием к миротворческому процессу. Кроме того, состоялся обмен мнениями о текущих событиях в регионе. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на октябрь этого года о душепопечении в сфере психического здоровья. Епископ Рима возносит молитву.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Владыка жизни, Ты знаешь тайны нашего сердца, свет и тени, обитающие в нем, безмолвные раны, которых порой никто не видит. Сегодня мы представляем Тебе братьев и сестер, которые несут бремя психических немощей, страдают в одиночестве от тревоги, депрессии или любого другого ментального недуга. Ты зовешь их по имени с нежностью, и в Тебе они обретают достоинство и надежду. Прости нас за те моменты, когда мы отворачивались, подпитывая стигматизацию и дискриминацию тех, кто поражен душевным недугом. Соделай свою церковь открытым домом, безопасным пространством, где каждому найдется место, общиной, которая сопутствует и не отвергает, внимает без осуждения и приближается без страха. Молим Тебя, Господи, о заботящихся о них, о специалистах, родственниках, волонтерах, о людях, что с долготерпением и любовью наводят мосты понимания и утешения. Даруй им крепость и сострадание в служении. Ниспошли нам Духа Твоего, да научимся мы принимать и включать заботу о ментальном здоровье в жизнь и миссию наших общин и всей Церкви, дабы стать живым знаком Твоего милосердия, которое никогда не покидает и всегда укрепляет. Аминь.
1: Amen.

Папа Лев XIV принял на частной аудиенции Международную комиссию монахинь-доминиканок созерцательной жизни. В своей речи епископ Рима подчеркнул, что созерцательное призвание находится в самом центре миссии Церкви, и призвал монахинь не поддаваться духу выживания перед лицом современных трудностей. Аудиенция состоялась вскоре после признания героических добродетелей слуги Божией сестры Марии Петри Джордано, монахини Ордена Проповедников. Обращаясь к сестрам, Святейший Отец указал, что ее верность призванию может стать ориентиром для созерцательного служения. Папа напомнил, что с первых дней истории ордена монахини поддерживали проповедь братьев-доминиканцев молитвой, учебой и покаянием. Эта традиция восходит к духовному наследию святого Доминика и святого Фомы Аквинского. Подлинное слово благовестия должно исходить из молчания и молитвенного внимания. Созерцательность — это дыхание наших отношений с Богом, которое позволяет принять Его Слово и делиться им с окружающими. Именно поэтому Папа особо подчеркнул важность безмолвия в монашеской жизни. Оно создает пространство свободы и помогает расслышать голос тех, кого не замечают, что особенно важно в мире, где все заполняется суетой. Говоря о конкретных трудностях – старении общин, сокращении числа призваний, управлении недвижимостью и экономических проблемах, Папа предостерег от замыкания в себе и стремления любой ценой сохранить пустеющие структуры, поддавшись логике выживания. Вместо этого нужно прислушиваться к тому, чего сегодня Дух Святой ожидает от доминиканской созерцательной жизни – помня, что прежде любых дел и забот стоит призвание, на которое нужно ответить, огонь, которому нельзя позволить угаснуть, как говорила святая Екатерина Сиенская. Завершая обращение, папа призвал монахинь сохранять надежду, с доверием продолжать служить церкви, хранить верность традиции и быть открытыми к новому, принося раненому человечеству утешение и надежду.

0: В Ватиканской фильмотеке состоялась презентация документального фильма Лукис Альмаза «Карло Акутис. Святой юноша». В Италии фильм выйдет в прокат с 15 по 21 октября, а затем будет показан и в других странах Европы и в Америке. Жизнь и духовное наследие юного Карла, первого святого цифровой эпохи, показано прежде всего через человеческую, а затем уже через религиозную призму. Семейные фото и видео, эксклюзивные свидетельства и кадры с канонизацией чередуются с рассказами тех, кто жил вместе с Карло: родителей, бабушки, помощника по хозяйству, друзей детства, учителя. Среди героев фильма также Валерия Варгас Вальверде, студентка из Коста-Рики, которая была чудесно исцелена после страшной аварии по молитве у гроба Карла Акутиса. Рассказ Антонио Сальцано, матери Карла Акутиса, проходит через весь фильм. В интервью после презентации она сказала: «Послание, которое Карло обращает ко всем, молодым и не очень молодым, о том, что существует вечная жизнь, что Бог нас всех ожидает, что Бог хотел, чтобы мы были, Он создал нас и возлюбил, что жизнь бесценна, и ее нельзя растрачивать впустую, жизнь нужно довести до максимума ради вечности. Именно это Он и делал, ставя в центр Христа, который был для Него всем. Карло в первую очередь уповал на церковь, на таинство, на повседневную Евхаристию, на евхаристическое поклонение, молитву Розария. Богородица была в его жизни единственной женщиной. К Иисусу его сопровождала Пресвятая Дева и святые. Он прожил обычную жизнь, как все мы, но он открыл двери своего сердца Христу, и его жизнь стала необычайной. Когда мы так поступаем, наша жизнь преображается».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».